0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: близко.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы. День гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки. Избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Ульяновск FM.

0: Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад «Бон Пари Бабблс». Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Ульяновск FM, 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пьер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 18 июля в Старомаинском районе Ульяновской области состоится межрегиональный исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который обещает полное погружение в атмосферу 19-13 веков. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Булгарская застава» и будет включать в себя множество интересных активностей для всей семьи. Фестиваль «Великий Волжский путь» направлен на популяризацию истории нашей страны, а также на возрождение и поддержку народных промыслов и ремесел. Это событие обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможность не только узнать больше о прошлом, но и активно участвовать в его воссоздании. Сотрудники Министерства природных ресурсов Ульяновской области напомнили о правилах посещения памятника природы регионального значения Винновская роща. Проезд со стоянка личного автотранспорта запрещены. Передвижение на мототехнике запрещено, за исключением ее использования для прокладки лыжни зимой. За нарушение правил, влекущие порчу памятника природы, предусмотрена административная ответственность. В сентябре текущего года в Ульяновске на маршруте номер 28 выйдут 10 новых полунизкопольных автобусов большого класса «Симмас-4282» вместимостью 72 человека, работающих на природном газе. В планах предприятия в текущем году выпустят междугородний автобус на 30 мест, а к 2028 году освоит производство туристического автобуса и электробуса малого класса. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1500 автобусов в год. Как рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев, на полях Петербургского международного экономического форума за прошлый год принято более 53% новых ГОСТов. Всего было утверждено 1774 стандарта. В основном они относятся к высокотехнологичным отраслям промышленности. Глава Росстандарта указал, что ГОСТы в первую очередь нужны добросовестным производителям и потребителям. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малазийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малазийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглиф. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы. День гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки. Избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Студенты ульяновских вузов, которые учатся на информационно-технологических специальностях, могут получить бесплатный билет в молодежный лагерь «Улкамп-26». Напомним, мероприятие пройдет с 17 по 19 июля текущего года в экопарке «Русский берег» в Ульяновской области. Организаторы сообщили, что для этого нужно заполнить форму регистрации и взять с собой действующий студенческий билет с отметками. Проект проводится при поддержке национального проекта «Туризм» и губернатора Ульяновской области. Глава Ульяновска Александр Балдакин выслушал доклад о капитальном ремонте моста в поселке Пригородном. Работы идут по графику. Подрядчики уже сняли старое дорожное покрытие, демонтируют межбалочные швы и готовятся усиливать опоры. Делают опалубку и арматурные каркасы для бетонного конуса. Движение на время ремонта не закрывали. Временная дорога длиной 250 метров позволила жителям не объезжать через Московское шоссе или Белый ключ. Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению стройзаказчик следить за каждым этапом работ. Закончить ремонт и снова пустить машины по мосту планируют осенью. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания «Найдея» для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия – одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс» Ульяновск.
0: Погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авитоавто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах – Geely Manjaro, Exciter X, Evolute iSpace, Jetour T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать «золотой серединой» транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малыши поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
4: Ульяновск FM.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: ветра.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В тюрьме УФСИН России по Ульяновской области был установлен новый памятник в честь сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции. Монумент, расположенный на территории учреждения, служит напоминанием о мужестве и преданности этих людей. На мемориальной плите золотыми буквами высечены имена тех, кто остался верен своему долгу до конца. Начальник учреждения Дмитрий Корсун выразил благодарности всем защитникам Отечества и соболезнования семьям героев. Председатель Совета ветеранов УИС Михаил Токарев подчеркнул, что такие памятники служат важным нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов, что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 18 июля в Старомаинском районе Ульяновской области состоится межрегиональный исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который обещает полное погружение в атмосферу 19-13 веков. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Булгарская застава» и будет включать в себя множество интересных активностей для всей семьи. Фестиваль «Великий Волжский путь» направлен на популяризацию истории нашей страны, а также на возрождение и поддержку народных промыслов и ремесел. Это событие обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможность не только узнать больше о прошлом, но и активно участвовать в его воссоздании. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировки синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в УЗИ. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать с соведущим на телекомпании Донте Эр, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первый заказ. А для ростовского зоопарка готовится модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов. Курс валюты на сегодня доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: Регина Day by Day. Музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Отличного всем настроения. Дальше предлагаю почувствовать ощущение свежести после летнего дождя. Включаем рок-классику ДДТ. Дождь.

0: Это ДДТ, музыка, которую мы любим. Маккензи Аромбо на старте. Слушаем песню «Underwater», «Под водой». Буквально через 3 минуты, а пока с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле, в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: С вами Роман Калашников. Рад составить компанию у нас. Дальше золотая коллекция. Мы подобрали три великолепные песни. Например, вы услышите Келли Кларксон, чуть раньше Sting, Fields of Gold. А начнем с Полы Абдул в золотой коллекции этого часа.
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Келли Кларксон в золотой коллекции часа. У нас впереди Ace of Base, Wheel of Fortune. Эта песня откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка понятная без слов. Кенни Джи, мелодия Paradise.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: В этом выпуске с нами Bad Boys Blue, Rayman. Также насладимся волшебным голосом Мурата Насырова. «Я — это ты, ты — это я». One Republic через 3 минуты. А начинаем 5 песен о любви с Ace of Base.

0: нашей пятерке только что великолепная баллада о любви «Rayman Tonight». Меня зовут Роман Калашников. Напомню, мы слушаем 5 песен о любви, и остался еще один хит. Это трек «Gimme, Gimme Your Lovin' – Bad Boys Blue».
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Для вас Рио, Брайан Адамс, «Everything I do it for you», а начнем с «Queen».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Добавили солнце в этот рабочий вторник. Rio Shinon в золотой коллекции часа. Sugar Babes дальше, Shape. А сейчас музыка понятная без слов. Мелодия Sidewalk Cafe, Блонкер.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Такая очень яркая летняя песня от Miley Cyrus. Flowers, цветы, только что. Дальше немного сменим настроение. У нас впереди серьга «Дорога в ночь». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!

музыка, которую мы любим. С нами только что Дуа Липа. Далее включаем Пола Маккартни. Нас ждет песня, мелодия, к которой пришла Полу Маккартни ранним утром. Он только проснулся, и вот в голове у него буквально заиграла эта мелодия. Он потом долго ходил, спрашивал знакомых, а не слышали ли они песню вот на эту мелодию. Он боялся, что невольно где-то подслушал и таким образом мог украсть чужую музыку. Но нет, это была уникальная мелодия, и получилась, конечно, волшебная песня «Yesterday».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Желаю легкого и продуктивного рабочего дня. С вами Роман Калашников. Слушаем дальше золотую коллекцию. У нас на старте Band LA, Майкл Джексон и Modern Talking с хитом Brother Louie.
0: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

нами только что Бенда Лей, I Never Felt So Right. Скорпы дальше нас ждет потрясающая рок-баллада Does Anyone Know, а сейчас музыка понятная без слов. Цыганские короли, Gypsy Kings.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Шон Мендес и Камила Кабельо, «Сеньорита». Далее у нас такой музыкальный привет из середины 2000-х, вне зоны доступа. Слушаем «Город 312».

0: чтобы этот рабочий вторник проходил легче и продуктивнее, мы для вас подбираем великолепную музыку. С нами только что Оливия Дин, такой расслабляющий трек «So Easy». Мистер Живаго на старте «Little Russian».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Меня зовут Роман Калашников. Всем большой летний привет. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Майкл Бубле, также Тони Брэкстон с потрясающим медляком «Unbreak My Heart», «Не разбивай мое сердце», а начинает Сандра нашу «Золотую коллекцию».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Майкл Бубле в золотой коллекции этого часа. Дальше Араш с хитом «Pure Love», покажем музыка, понятная без слов. Французские электронщики «Space», «Magic Fly».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили подготовку к Дню памяти и скорби. Эта дата отмечается в России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Глава региона Алексей Русских напомнил, что война унесла жизни 27 миллионов советских военнослужащих и мирных жителей. Он призвал помнить о предках, которые защитили нашу страну. А любой желающий может зажечь виртуальную свечу на главной странице. На портале есть раздел «22 июня в истории». Там собраны рассказы участников войны, фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Главами муниципалитетов поручено привести в порядок захоронения ветеранов, памятники прилегающей территории, а также места увечных огней, обелисков и мемориальных досок. В парке «Молодежный» Засвежского района Ульяновска 20 июня состоится Сабантуй. Праздник не проводили около 8 лет. Организаторы обещают выступление музыкантов, спортивные состязания и угощения. Перед ульяновцами выступит заслуженный артист Республики Татарстан Артур Хакимов, народный ансамбль татарской песни «Булгар» и ансамбль татарской песни «Туган-Як». Мероприятие начнется в 11 часов. Организаторы называют праздник возрождением традиций и надеются, что он объединит жителей района. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Увлечение и активный досуг способны существенно снизить риск развития деменции, причем значительная часть факторов, влияющих на возникновение заболевания, поддается коррекции. Исследователи обращают особое внимание на так называемый когнитивный резерв – способность мозга создавать новые нейронные связи благодаря обучению и интеллектуальной активности. Для его поддержания специалисты рекомендуют различные виды занятий, которые условно делятся на физические, когнитивные и социальные. К первым относятся, например, ходьба, ко вторым – решение головоломок, а к третьим – участие в клубах и общественных объединениях. Авторы исследования отмечают, что максимально положительный эффект достигается при выборе занятий, сочетающих сразу несколько видов активности. Курс валюты на сегодня доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Ava Max, «Золотые хиты». Меня зовут Роман Калашников, желаю вам яркого дня. Дальше давайте послушаем Владимира Кузьмина. Такая тягучая, цепляющая песня «Я не забуду тебя никогда».

0: Золотые хиты. У нас только что Ванатека и Нелли. Tell me who. Далее мысленно перенесемся туда, где волны ласкают горячий пляжный песок. California Dreaming. Включаем Beach Boys.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н. 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Меня зовут Роман Калашников. Дальше нас ждут три классные песни в рамках «Золотой коллекции». Для вас, например, «Ив Ларок», также хит, который можно назвать таким музыкальным воспоминанием о любимом человеке. Это композиция «Missing Everything But The Girl», а начнет Джордж Майкл нашу «Золотую коллекцию».
1: «Золотая коллекция» радио «Ульяновск».

0: Это Ив Ларок, Rise Up, в финале золотой коллекции час. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас Владимир Косма. Пока, друзья.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это диджей из Германии Purple Disc Machine. Родился он в Дрездене, пока рос, на него влияла клубная культура города, и он всерьез увлекся танцевальной музыкой. До нас долетела его композиция Substitution. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения. Далее у нас еще группа «Моральный кодекс».

0: Это Леони и Скотт Каллам. Песня называется «Stay», и многие пока еще остаются на работе, а время в офисе нам с вами скрасит любимая музыка. Далее Пэтти Райан, «You're My Love».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию Авни Хикла через Save Tonight. Также Three Doors Down. А в начале нашей с вами тройки появится Мадонна. Кстати, в июле она готовится выпустить новый альбом. А еще она в восторге от своего нового короткометражного музыкального фильма под названием Confessions 2 – The Film. Ну а песня, которую мы послушаем, называется «La Isla Bonita».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Three Doors Down, Here Without You. Далее Дэнни Треза и Фон Лию. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас красивая инструментальная саксофонная композиция. Называется Lily Was Here.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Студенты ульяновских вузов, которые учатся на информационно-технологических специальностях, могут получить бесплатный билет в молодежный лагерь «Улкамп-26». Напомним, мероприятие пройдет с 17 по 19 июля текущего года в экопарке «Русский берег» в Ульяновской области. Организаторы сообщили, что для этого нужно заполнить форму регистрации и взять с собой действующий студенческий билет с отметками. Проект проводится при поддержке национального проекта «Туризм» и губернатора Ульяновской области. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили подготовку к Дню памяти и скорби. Эта дата отмечается в России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Глава региона Алексей Русских напомнил, что война унесла жизни 27 миллионов советских военнослужащих и мирных жителей. Он призвал помнить о предках, которые защитили нашу страну. А любой желающий может зажечь виртуальную свечу на главной странице. На портале есть раздел «22 июня в истории». Там собраны рассказы участников войны, фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Главами муниципалитетов поручено привести в порядок захоронения ветеранов, памятники прилегающей территории, а также места увечных огней, обелисков и мемориальных досок. В тюрьме УФСИН России по Ульяновской области был установлен новый памятник в честь сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции. Монумент, расположенный на территории учреждения, служит напоминанием о мужестве и преданности этих людей. На мемориальной плите золотыми буквами высечены имена тех, кто остался верен своему долгу до конца. Начальник учреждения Дмитрий Корсун выразил благодарности всем защитникам Отечества и соболезнования семьям героев. Председатель Совета ветеранов УИС Михаил Токарев подчеркнул, что такие памятники служат важным нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов, что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировка синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Русский размер, песня называется «Лети», а мы с вами уже долетели до финала этого рабочего вторника, и пусть вечер вас обязательно чем-то порадует. А я порадую вас, конечно же, музыкой, и на очереди золотой хит Газебо «I Like Chopin», до этого еще танцевальные ритмы «Time Flies».

0: Кому-то нравится Моцарт, а кому-то больше Шопен. Все очень индивидуально. Газебо назвал свой хит «I like Chopin». Я вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А дальше группа «Градусы». Послушаем хит «Видимо».
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: На очереди у нас с вами молодая певица, на счету которой 52 номинации на Грэмми. Немало. Это Тейлор Свифт. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней послушаем меланхоличную песню Милен Фармер. Она называется «Калифорния». И, кстати, однажды певица упомянула, что если бы жизнь началась сначала, то она хотела бы жить в Америке. Кроме Милен Фармер, в нашей тройке Джастин Тимберлейк, а еще Стиви Вандер, послушаем «I just call to say I love you».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В завершении нашей с вами золотой коллекции Джастин Тимберлейк. А вам прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. Далее группа АХА. До этого еще музыка, понятная без слов. Moonlight Reggae.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А вечером после работы, может быть, кому-то хочется даже и поиграть во что-нибудь. Песня называется «Catch me if you can», «Поймай меня, если сможешь». Дальше у нас с вами еще группа «Звери». Послушаем все, что касается...

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Cranberry, Зомби, также Garrett Gates, Unchained Melody. А в начале нашей с вами тройки песни, под которую, возможно, кому-то даже захочется немножечко помечтать. Она называется Can't Help Falling in Love в исполнении Криса Айзека.
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

Гаррет Гейтс, Unchained Melody в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего настроения, оставайтесь с нами. Эми Макдональд, This is the Life уже в новом часе, а в финале этого послушаем чувственную гитару Армика Pure Paradise.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Песня называется «Давай любить», «Let's Love». Это были Дэвид Гетта и Сия. Дальше у нас с вами еще ДДТ, но прежде узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: На очереди у нас с вами отличный новый хит «I Just Might» Бруно Марса. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на среду. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Ракен. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск-ФМ. Obsession.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: В очереди у нас с вами великолепный хит «Let it be» в исполнении Кристы Бурга. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: версии. Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Три хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Орск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.